0: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», в Бресте сегодня днем солнечно и плюс 23. В Гродно и Могилеве 22, в Витебске плюс 21, в Гомеле плюс 24 и в Минске сегодня днем 21 градус тепла и без осадков.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: Это дерзкий хит об энергии и свободе от популярной girls-группы. Слушаем прямо сейчас на Юнистар.
1: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

0: А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, в Бресте сегодня днем солнечно и плюс 23. В Гродно и Могилеве 22, в Витебске плюс 21, в Гомеле плюс 24 и в Минске сегодня днем 21 градус тепла и без осадков.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: Уикенд свежих хитов.
1: На Юнистар Уикенд свежих хитов, и его продолжают Чака Хан и Snoop Dogg. Boogies in my soul. Это песня о зажигательных танцах, которые моментально включают летнее настроение. Слушаем прямо сейчас в уикенде свежих хитов на Юнистар.
0: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

0: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», в Бресте сегодня днем солнечно и плюс 23. В Гродно и Могилеве 22, в Витебске плюс 21, в Гомеле плюс 24 и в Минске сегодня днем 21 градус тепла и без осадков.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: Уикенд свежих хитов.
1: В выходные на Юнистар гораздо больше новой музыки. И это Take That, Sweet July. Песня о теплых воспоминаниях и нежных чувствах от легендарного британского бойс-бэнда. Слушаем Take That прямо сейчас.
0: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

0: Реклама.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

0: Уикенд свежих хитов.
1: Уикенд свежих хитов на Any Star продолжает Snow Patrol и Kylie Minogue. These Alarms. Это эмоциональная баллада о любви в исполнении легендарных рокеров и поп-дивы прямо сейчас на Юнистар.
0: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

0: российских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
1: 18 сентября в Минске пройдет выставка-презентация «Содружество». Место встречи более 1000 специалистов в сфере маркетинга, пиар и HR. Забронируйте стенд и представьте свои продукты профессиональной аудитории. Найдите новых клиентов, партнеров и полезные деловые контакты. Подробности на сайте sodrushestvo.by.
2: Это была реклама.
3: Хит за хитом. Весь день.

0: эта зажигательная песня о влечении в танцы от звезды из Румынии. Слушаем ее прямо сейчас.
1: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

0: У вас ремонт, а у нас надежная продукция «Байэлектрика». Розетки, выключатели и вся электромонтажная продукция в фирменном магазине «Байэлектрика». Минск, улица Якубовского, 52 и во всех строительных гипермаркетах. «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.
1: 18 сентября в Минске пройдет выставка-презентация «Содружество». Место встречи более 1000 специалистов в сфере маркетинга, пиар и HR. Забронируйте стенд и представьте свои продукты профессиональной аудитории. Найдите новых клиентов, партнеров и полезные деловые контакты. Подробности на сайте sodrushestvo.by.
2: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа.
3: Тюль. Всего за 10 рублей.
2: Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Это была...

0: Реклама.
1: Аня, учи басню к школе.
2: Учу. Попрыгунья, стрекоза, лето красное пропела, а обуться не успела. Нет кроссовок, стильных боли, туфелек, ботинок к школе. Муравей ей деловито. Обувь к школе в шаговито. Надежно, стильно и свободно. Шаговито, все довольны.
3: Зашел, увидел и купил своей мечты автомобиль.
4: Автомобили «Хавейл» у официального дилера в Бресте и области компании «Белавтономия». Автомобили в наличии, трейд-ин и развитая сервисная сеть по области. Также для вас кредит, лизинг и беспроцентная рассрочка.
3: «Белавтономия», Брест, Газдецкого, 8.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», в Бресте сегодня днем солнечно и плюс 23. В Гродно и Могилеве 22, в Витебске плюс 21, в Гомеле плюс 24 и в Минске сегодня днем 21.

0: Уикенд свежих хитов.
1: Реклама.
2: Лето в разгаре, а все выходные совсем не в ударе.
1: Может, в поход с друзьями?
2: В лес за грибами?
1: Или к маме на дачу?
2: Спортом займемся мы на удачу.
1: Решай скорее, мой герой. И семечки от Мартина возьми с собой.
2: Не прощелкай выходные, щелкай семечки от Мартина.
3: В Беларуси будет сформирован рейтинг эффективности брендов за 2026 год, который станет ключевым ориентиром индустрии. В рейтинг войдут компании, показавшие наиболее высокие результаты в престижной премии эффективности маркетинга ADMA Awards. Прием проектов открыт онлайн на сайте admaawards.by. Льготный период подачи заявок действует до 31 августа.
4: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
1: Это была реклама.

Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону +375 29 622 94 13. Период проведения рекламы.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Большой выбор матрасов всего от 109 рублей. Ами.
0: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: В Беларуси будет сформирован рейтинг эффективности брендов за 2026 год, который станет ключевым ориентиром индустрии. В рейтинг войдут компании, показавшие наиболее высокие результаты в престижной премии эффективности маркетинга «Адма Эвордс». Прием проектов открыт онлайн на сайте admaawards.by. Льготный период подачи заявок действует до 31 августа.
3: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
0: Это была реклама. А дальше мировой хит.
4: Партнер «Стоматология Стомика».
5: Бабушка!

0: для детей старше 16 лет.
1: Всем привет! Меня зовут Вадим Савин, и вот кто лидировал в Unistar Top 20 на прошлой неделе. Номер 3. BTS. Swim. Номер 2. Teddy Swims. Mr. Know It All.

0: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», в Бресте сегодня днем солнечно и плюс 23. В Гродно и Могилеве 22, в Витебске плюс 21, в Гомеле плюс 24 и в Минске сегодня днем 21 градус тепла и без осадков.
1: Хит за хитом. Весь день. Для детей старше 16 лет.

0: подробный отчет объявления лучшего хита недели по версии Юнистар. И это Оффенбах у нас под 19-м номером сегодня. Знаете, чем они в Юнитопе занимались весь июль месяц? Танцевали на соседних ступеньках. То на 19-й, то на 20-й, то опять на 19-й, как сегодня. Так вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Ну и, кстати, степ-аэробика — это прям, ну, очень крутая кардиотренировка. Специалисты говорят, что шагая вверх-вниз под музыку, можно и калорий много сжечь, и укрепить ноги и сердце, ну а еще улучшается координация движений. Так что, друзья мои, танцуйте под любимую музыку на здоровье.
1: Голосуйте на unistar.by.
2: Номер 18.
0: Так, чуть замедляемся, но танцуем дальше. На 18-м месте у нас остался Yearbooks с отличным хитом Graceland.

0: Реклама.
1: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в Добробыт. Фиксированная ставка 15,29% годовых. Пополнение вклада в первые три месяца и ежедневная капитализация. Дополнительная доходность более 1%.
2: Как?
1: Подробности по телефону 5-3-2-3-1 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. 25 лет заботимся о вашем благополучии.
3: 24 сентября в бизнес-центре «Призма» состоится главное событие для профессионалов ритейла и коммерческой недвижимости. «Беларусь Retail and Real Estate Forum 2026». Технологии, инновации, инструменты развития бизнеса, практические кейсы от ведущих игроков рынка и самые актуальные тренды отрасли. Не упустите возможность узнать новые идеи и найти партнеров. Переходите на сайт retailawards.by, знакомьтесь с программой форума и приобретайте билеты уже сегодня.

0: остался всего один рекламный ролик.
1: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Колготки для девочек Конте за 16,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
0: Это была реклама.
2: Для детей старше 16 лет. Юнистар ТОП-20. Хит-парад лучших свежих песен Юнистар.
3: Большой привет! С вами по-прежнему я, Вадим Савин, и вместе мы продолжаем подводить итоги вашего голосования в начале августа. Ну а все предыдущие эфиры нашего радиочарта вы можете послушать на страничке хит-парада на сайте unistar.by и даже скачать на память.
2: Голосуйте

0: Чтобы ваши выходные звучали как надо, это Slate. И сегодня она получает у нас только 16 номер вместо 12 строчки неделю назад. Итого минус 4 в рейтинге. Это не круто, конечно, но все же лучше, чем вылететь из юничарта, как сегодня это сделали Брак 16 и Иман Бек со своей компанией. Итак, давайте еще раз огласим замыкающую пятерку обновленного хит-парада Юнистар.
1: Юнистар ТОП 20. Обратный отсчет.
2: Номер 20.
0: На 20 месте. У нас дебютирует Мизмо, ну или же Мизмо на французский манер. Hello, the sun is up, where are you?
2: Номер 19.
0: На 19-ю ступеньку, танцуя, поднимается Оффенбах, это Miles Away.
2: Номер 18.
0: На 18-й позиции закрепился Yearbooks, это Graceland.
2: Номер 17.
0: На 17-ю строчку упала Леди Гага с Абракадаброй.
2: Номер 16.
0: И на 16 место рухнула Slate. Это Dance.
1: Голосуйте на unistar.by. Флэшбэк. Абсолютный хит Unistar Top 20.
0: А это рубрика «Флэшбэк», где мы сравниваем хит-парады Юнистар разных эпох. И вот, например, ровно 14 лет назад, также в начале августа, шведская певица Лорен с мегахитом «Эйфория» занимала у нас 16 место. Послушаем.

0: Реклама.
1: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66. Хутка в школу. Мегатоп. Уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчонок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
2: Хмаринская 8. Здесь покупают джили.
3: 18 сентября в Минске пройдет выставка-презентация «Содружество». Место встречи более 1000 специалистов в сфере маркетинга, пиар и HR. Забронируйте стенд и представьте свои продукты профессиональной аудитории. Найдите новых клиентов, партнеров и полезные деловые контакты. Подробности на сайте sodrushestvo.by.
0: Остался всего один рекламный ролик. А сейчас в эфире суши-сет «Юнистар» от Суши Хаус. Только хитовые роллы и максимум рыбы. Танцуйте от счастья, живите в удовольствии. Подробности по телефону 7440 или на сайте sushihouse.by. Это была реклама.
4: Для детей старше 16 лет.

0: выходных, ну а в воскресенье еще и День строителя. Поздравляем всех причастных! Так, кто на этой неделе заложил фундамент для нашего ТОП-15?
1: Номер 15.
0: Рэперы Макс Би и Френч Монтана меняются местами с Зейном и сами спрыгивают вниз с вайбовым хитом «Ever Since You Left Me».

0: Это первый британский сольный артист, чей дебютный альбом возглавил чарты одновременно и в США, и в Великобритании. Это Зейн Малик. Да, друзья мои, именно он. Говорят, с арабского «Зейн» переводится как «прекрасный», а «Малик» — как «король», «владыка». Смотрите-ка, красивый король, получается, Зейн Малик. А? Как вам, девушки? А ведь в свое время Зейн целых 2 недели правил в Юнистар Топ 20. Было дело. Сегодня Дай По Ми получает у нас 14 номер.
1: Голосуйте на Юнистар.бай. Номер 13.
2: I'm Ryan Tedder, I am the singer of One Republic.
0: One Republic продолжают крепенько держаться на 13-й позиции, ну и, наверное, уже пустили здесь корни. Это Give Me Something, слушаем.

0: Хит-парад лучших свежих песен Юниста.
1: От меня, Вадима Савина, большой привет и вам, кто со мной со старта нашего радиошоу сегодня, и тем из вас, кто в эти минуты присоединяется к хит-парадной компании.
2: Юнистар ТОП-20.
1: Мы обновили радиочарт Юнистар 7 августа, ну и что еще интересного в свежем хит-параде у нас?
0: Дебют недели.
2: Номер 12.
1: Воу! Вы только послушайте, кто из новичков-дебютантов сегодня стартовал у нас сразу с 12-го места. Это Дебауса, Magnetic.

0: Топ-20.
1: Мы полным ходом ведем обратный отсчет до объявления лучшего юнистар-хита этой недели. И 11 номер в начале августа получают кроссовки из группы Cat's Eye. София, Даниэла, Юнчхо, Лара и Меган. Ну а шестая участница Манон сейчас временно в творческом отпуске. При этом сами кошачьи глазки. Cat's Eye находится в разгаре своей новой музыкальной эры. Пару недель назад они выпустили вот эту новую песню. Она называется Animals. Автором стал Эд Ширан. Очень узнается здесь его стиль. В клипе к этой песне снялась, кстати, актриса Деми Мур. Представляете? Ну и 14 августа у группы Cat's Eye выйдет мини-альбом Wild. Потом обязательно

0: Обратный отсчет.
1: Номер 15.
2: А пока подытожим. На 15 месте у нас French Montana и Max B. Это Ever Since You Left Me.
1: Номер 14.
2: На 14-ю ступеньку поднимается Zayn, Die For Me.
1: Номер 13.
2: На 13-й позиции закрепились One Republic. Это Give Me Something.
0: Дебют недели.
1: Номер 12.
2: Сразу на 12-м месте дебютирует норвежское трио The Bouse. Magnetic.
1: Номер 11.
2: И на 11-й строчку упали кошачьи глазки. Cat's Eye. Это Габриэла.
0: Голосуйте на Unistar.by.
3: Вы слушаете
0: Радио Юнистар.

0: Флешбэк.
1: Реклама.
2: Так, запиши. Хлеб, масло, курица, яйца. Мало. О, допей молоко.
3: Зачем?
2: В Санте возвращают 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей. Не хватает.
4: С 25 мая по 25 августа вернем 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей в сети магазинов «Санта» по картам «Виза Альфа-Банка». Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
5: Может, мороженое в морозилке тоже надо доесть?
6: Фестиваль «Альфа-джаз» – это настоящий праздник джаза в самом центре Минска. 2 дня живой музыки с международным лайнапом, а также фудкорт, развлечения, лаунжи и фотозоны. Приходите 15 и 16 августа в парк Горького на фестиваль «Альфа-джаз». Вход свободный при поддержке Мингорисполкома. Информационный партнер «Радио Юнистар».

0: выгодой до 65% и получите дисконтную карту в подарок. Выбирайте то, что радует. Подробности на sokolov@belarus.by и по телефону +375 29 537 44 44.
1: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутикавто.бай».
2: Не жди приглашения. Приходи на день рождения 21 век Бай. С 6 по 9 августа скидки до 80% на товары из каталога. А промокод HAPPY22 подарит скидку 15% почти на все. С новой скидкой тебя. 21 век Бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Август намекает. Успей насладиться летом и ценами в «Маяке». Порошок для стирки «Бимакс Автомат» 12 рублей 99 копеек за 3 килограмма. Напиток «Росинка» «Классик» 2 рубля 79 копеек за 2 литра. «Маяк». Мы ломаем цены.
5: Предложение действительно с 3 по 16 августа. Подробности на сайте «Маяк Бел» и по телефону 29 144 70 20.
3: Это была реклама.
1: Вы слушаете

0: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», в Бресте сегодня днем солнечно и плюс 23. В Гродно и Могилеве 22, в Витебске плюс 21, в Гомеле плюс 24 и в Минске сегодня днем 21 градус тепла и без осадков.
1: Хит за хитом. Весь день. Для детей старше 16 лет.

0: недели. И, как всегда, именно вам спасибо за щедрое голосование на сайте unistar.by и в нашем мобильном приложении.
1: Номер 10.
0: И да, только благодаря вам в самую престижную верхнюю десятку возвращаются французский диджей Кунгс и большой ценитель эстетики 80-х, американский рэпер Теофилус Лондон, для друзей просто Тео. Плюс одна строчка за неделю. Это Galaxy, наш номер 10.

0: девятый номер в хит-параде Unistar в начале августа. Это «Gone, Gone, Gone» от Дэвида Гетты, Тедди Свимса и австралийской певицы Тони Уотсон. Мы с вами знаем ее как «Tones and I». Минус один в рейтинге к этим выходным. Да, разомлели артисты на этой экстремально жаркой неделе и отвлеклись от борьбы за лидерство.
1: Unistar ТОП-20.
0: Давайте-ка лучше их вот с чем поздравим. «Gone, Gone, Gone» сегодня ровно 30 недель в радиочарте Unistar. Молодцы!
2: Голосуйте на unistar.by.
1: Number 8.
3: Yo, what's up, guys? This is Evelyn Roxton, and you're listening to our new single.
0: Evelyn Roxton тоже продолжают отступать и сегодня занимают 8 место с хитом Vertigo.

0: Реклама. Важны спокойствие и нервы, сон ненарушенный и ежедневный. Знакомьтесь, помогает он. Ревалон, Ревалон, Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
1: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
2: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
3: Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности у тебя.

0: партнер «Радио Юнистар». Остался всего один рекламный ролик.
1: Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на Live, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LiveBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
0: Это была реклама.
3: Для детей старше 16 лет. Юнистар ТОП-20. Хит-парад лучших свежих песен Юнистар.
4: От меня, Вадима Савина, большой привет. Мы продолжаем подводить итоги вашего голосования в начале августа. Ну а все предыдущие эфиры Юнитопа вы найдете на страничке хит-парада на сайте unistar.by. Слушайте онлайн или качайте на память, как вам больше нравится. И обязательно поставьте лайк вашему фавориту.
3: Голосуйте на unistar.by.
0: Номер 7.
4: Алекс Уоррен поднимается сегодня на седьмую ступеньку обновленного юничарта и покоряет у нас новую высоту. Это Fever Dream. Слушаем.

0: Wings в начале августа падает на непризовое 6-е место хит-парада Инистар. Это грустная новость для Алана Уокера и компании. Они теряют прописку в главной пятерке. Сказать, из-за кого это произошло? Очень скоро мы откроем все тайны. Ну а пока давайте еще раз вспомним наши обновленные номера с 6 по 10.
1: Юнистар ТОП 20. Обратный отсчет.
2: Номер 10.
0: В десятку вернулись Кунгс и Теофилус Лондон. Это Galaxy.
2: Номер 9.
0: На 9-ю позицию отступили Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Tones and I. Это Gone, Gone, Gone.
2: Номер 8.
0: На 8-ю ступеньку спрыгнули Avalon Rockston с хитом Vertigo.
2: Номер 7.
0: На 7-ю строчку взлетел Алекс Уоррен. Это Fever Dream.
2: Номер 6.
0: И на 6-е место упали Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин Орайан. Это Broken Strings.
1: Голосуйте на unistar.by. Флэшбэк. Абсолютный хит Юнистар ТОП 20.
0: А дальше рубрика «Флэшбэк», где по традиции мы с вами слушаем хиты, которые покоряли Юнитоп в прошлые годы.
1: Флэшбэк.
3: Hello, we're Maroon 5.
0: Oh, yeah. Вот, например, ровно 16 лет назад, в начале августа 2010-го, группа Maroon 5 занимала у нас 9-е место с отличным хитом «Misery». Послушаем?

реклама. Горячее предложение в три цены по 11 августа. Масло подсолнечное «Золотая семечка» 5,99 за 1 литр. Чистящее средство для кухни «Азелит Про» 9,49 за 6.

с международным лайнапом, а также фудкорт, развлечения, лаунжи и фотозоны. Приходите 15 и 16 августа в парк Горького на фестиваль «Альфа-джаз». Вход свободный при поддержке Мингорисполкома. Информационный партнер «Радио Денистар».

0: Отправляйся за новыми покупками у Мегатоп.
1: На выходные погулять в старом городе прибывает любознательная Аня. Всем желающим тоже отдохнуть и пожить в центре просьба остановиться на куфар путешествия.
2: В ОМА с 7 по 9 августа вернем 20% бонусами от суммы покупки на вашу карту лояльности «Баланс» или выбираем

0: остался всего один рекламный ролик.
1: Нарушен сон? Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Это была реклама.
2: Для детей старше 16 лет.

0: пожаловать на наше радио-шоу, где мы слушаем ваши любимые хиты и запасаемся отличным настроением на весь остаток лета. Да, скоро мы уже объявим лучший хит недели, по мнению слушателей Unistar. Ну а пока делайте громче BTS, которые хоть и упали в рейтинге, но продолжают украшать самую топовую пятерку нашего чарта.
1: Unistar Top 20.
0: Хотите поднять их повыше? Тогда голосуйте за ваших фаворитов каждый день, и они будут чаще петь для вас на Unistar.
2: Номер 5.

И кто это у нас поднимается все выше и выше, все выше и выше и выше, покоряя новые высоты? О-о-о! Это Хугель, Имаэль Энджел и Ultron. Да-да-да, именно они. А кто молодец? Вы молодцы. Именно так. Вы лучше всех голосуете за любимые хиты на Unistar.by и в нашем мобильном приложении и во вкладке ТОП-20. И вот на этой ноте вашей крутизны мы полным ходом ведем обратный отсчет до объявления лучшего Unistar хита в начале августа.

Прямо по курсу. Выступление чемпионской тройки. И вы только послушайте, кто сегодня из-за нехватки лайков проиграл финальную битву за золото и рухнул у нас с первого места, да только на третью ступеньку. Tame Impala и Дженни, и Дракула с ними. Вручаем им утешительную бронзу недели. Ну что, Дракула, это наш номер 3. И да, у нас смена лидера.

RC Unistar. Как всегда, блестящий выбор, лидера, молодцы. От меня, Вадима Савина, спасибо и за океан лайков, и за вашу классную компанию сегодня. Я желаю вам отличных выходных под любимую музыку. И прямо сейчас встречайте наш номер один.

0: Привет, это Радио Юнистар. Отличного воскресного дня вам желаю я, Дмитрий Николайзин. Проведите 9 августа в нашей теплой музыкальной компании. Ведь впереди вас ждет хит за хитом. На подходе Алекс Уоррен со своим мощным хитом «Fever Dream». И это, кстати, 7-я строчка нашего хит-парада Юнистар ТОП-20. Немного раньше послушаем дискотеку «Авария» и их легендарный хит «Про небо». Ну и раньше всех на Юнистар появится Basic Element с бодрящим треком Touch You Right Now. Вы слушаете Юнистар хит за хитом.
1: Джили Атлант М представляет. Радио Юнистар открывает новый сезон. Новый сезон. Шумно, весело и с подарками. Приходите 15 августа на площадку у Минского дворца спорта за живой музыкой и морем подарков. Будет хитово. Партнер концерта – автоцентры «Джили Атлант М». Официальный дилер «Джили» в Минске. До встречи 15 августа в 18.00.
2: Реклама.
1: Не жди приглашения. Приходи на день рождения 21 век Бай. С 6 по 9 августа скидки до 80% на товары из каталога. А промокод HAPPY22 подарит скидку 15% почти на все. С новой скидкой тебя. 21 век Бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
2: 24 сентября в бизнес-центре «Призма» состоится главное событие для профессионалов ритейла и коммерческой недвижимости. «Беларусь Retail and Real Estate Forum 2026». Технологии, инновации, инструменты развития бизнеса, практические кейсы от ведущих.

0: Остался всего один рекламный ролик.
1: Пора в Ома. Кастрюля алюминиевая 5,2 литра за 49,99. Сковорода с антипригарным покрытием 26 сантиметров за 32,90. Скидка на кружки и тарелки до 50%. Акция действует по 31 августа. Если за товарами для дома, то в Ома. Подробности по телефону 536-4500 и на сайте Ома.бай.
0: Это была реклама.
2: Вы слушаете

Добрый день, сейчас о событиях недели. Меня зовут Полина Недвецкая. Академия интеллектуальных технологий может появиться в Беларуси. Эту тему обсуждали на совещании у Александра Лукашенко на этой неделе. Новое образовательное учреждение пока предлагают создать в варианте академии, но, возможно, это будет и научный центр будущего. Президент считает, что там нужно собрать лучшие умы Беларуси, независимо от возраста, чтобы они могли раскрыть свой потенциал и принести максимальную пользу стране и обществу, сообщает Белта. Минск стал самым популярным зарубежным городом у российских туристов. Как пишет Белта, число бронирований в столичных отелях с июня по август выросло на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В десятку самых популярных городов, которые россияне выбирают для изучения достопримечательностей, также вошли Гродно, Брест и Витебск. Египет перешел на цифровые визы. Теперь путешественники вместо бумажных наклеек в паспорте будут получать QR-код. Стоимость визы, как и ранее, $36. Получить визу можно тремя способами – через официальный сайт, через мобильное приложение или через автоматы самообслуживания в залах прилета Каира. Пока это не касается туристов, которые прилетают в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. К новостям компании. Ищете новый автомобиль или планируете продать старый? Компания «Автоселлер» приглашает на открытие нового автохауса. Оформление кредита или лизинга от банков-партнеров прямо в офисе. 14 августа, Минск, Чижовка, у Боревича, 95. «Автоселлер» – честный подбор проверенных авто. Только по 31 августа в «Золотой мечте» жаркие скидки до минус 80%. Воплощайте мечты в реальность вместе с украшениями «Золотой мечты». Подробности акции на goldzefisdream.by или по телефону плюс 375 29 232 44 44. Радио «Юнистар» открывает новый сезон. Шумно, весело и с подарками. Приходите 15 августа на площадку у Минского дворца спорта за живой музыкой и морем подарков. Будет хитово. Партнер концерта – смазочные материалы и автохимия «Адека». Моторные масла и техжидкости «Адека» – ваш комфорт и уверенность за рулем.

Только что в нашем эфире был Алекс Уоррен со своим мощным хитом «Fever Dream». Кстати, если этот хит успел залететь к вам в рекомендации, то самое время переходить на новый уровень. Становитесь друзьями Юнистар в социальных сетях. Мы всегда на связи и ловим общую волну в ТикТоке, Инстаграме и Телеграме. Там мы показываем все самое интересное из нашей жизни за эфир. Мы общаемся с вами в комментариях и, конечно, дарим крутые подарки в розыгрышах. Присоединяйтесь у нас комфортно в любую погоду. Ну а уже через минуту в эфире появится романтик Джеймс Блант со своей легендарной песней «You are beautiful». Вы слушаете Юнистар, хит за хитом.

0: Радио «Юнистар» открывает новый сезон.
1: Новый сезон.
0: Шумно, весело и с подарками. Приходите 15 августа на площадку у Минского дворца спорта за живой музыкой и морем подарков. Будет хитово! Партнер концерта – смазочные материалы и автохимия «Адеко». Моторные масла и техжидкости «Адеко». Ваш комфорт и уверенность за рулем. До встречи 15 августа в 18.00.
2: Реклама. Куда поступать? Что выбрать? Как не ошибиться?
3: Мы знаем ответ. Белагропромбанк приглашает выпускников 11 классов на целевое обучение. Это твой прямой путь от школы к настоящей карьере в одном из крупнейших банков страны. Все работает просто. Получаешь целевое направление, осваиваешь финансовую специальность,

0: уже ждут. Подробности и список учреждений образования узнавайте по телефону. Плюс 7 375 29 119 2109. Плюс 375 29 119 2109. Или на сайте belopb.by. И добро пожаловать в команду.
1: Головная боль всех родителей – это школьный сезон. Отличная таблетка – это центр распродаж «Аутлета», где есть все для школы и на распродажах. Одежда, обувь, аксессуары и школьные принадлежности – все в одном месте. Ждем вас по адресу проспект Жукова, 44.

0: и произведения отечественных композиторов. Гости вечера – арт-проект «Brand by».
1: Ну что, список покупок в школе закончился?
2: Угу. Если наша классная не пришлет новый.
3: И что делать?
4: Ехать в Белбланк!
1: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
5: Правома! Весь ламинат со скидкой минус 15%. Акция действует по 16 августа. Если за товарами для ремонта, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
6: Так, запиши. Хлеб, масло, курица, яйца...

0: С 25 мая по 25 августа вернем 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей в сети магазинов «Санта» по картам Visa Альфа-Банка. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198. Может, мороженое в морозилке тоже надо доесть?
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Смачная вечера. С котелочка на вогнище. На свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшеничная. Безалкогольная, с пшеничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшеничная.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
3: Партнер «Маяк». Сеть магазинов низких цен.
4: Август намекает. Успей насладиться летом и ценами в «Маяке». Сыр голландский 12 рублей 59 копеек за 1 килограмм. Пельмени «Бабушка Аня» классические 9 рублей 39 копеек за 1 килограмм. «Маяк». Мы ломаем цены. Предложение действительно с 3 по 16 августа. Подробности на сайте «Маяк Бел» и по телефону 29 144 70 00.

0: Продолжаем лето вместе с Юнистар. Здесь только хит за хитом, и ближайшие минуты точно не станут исключением. Вот-вот в эфире будет замечен проект Tame Impala со своим свежим хитом «Дракула». Перед ним появится крутая белорусская певица Вюрель. А еще раньше встречаем Maroon 5 и их суперхит «One More Night». Классного дня, с вами Радио Юнистар и хит за хитом.
1: Новый сезон на Радио Юнистар – это праздник, и мы хотим разделить его с вами. Приходите 15 августа к сцене у Минского дворца спорта, чтобы потанцевать под любимые хиты в живом исполнении и выиграть подарки от 21век.бай. Крупнейший онлайн-гипермаркет Беларуси подготовил для зрителей концерта подарки в честь своего дня рождения. Это много, очень-очень много техники Xiaomi. От наушников до роботов-пылесосов. Подробности на сайте unistar.by. До встречи 15 августа в 18.00.
2: Реклама.
3: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Готовимся к школе? Выгодно. Специальное предложение с картой 3 цены по 11 августа. Краски акварельные Юнландия. 24 цвета за 5,50. Пластилин классический Юнландия 18 цветов за 6,99. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300. Максим Батырев возвращается в Минск с новой программой. 27 августа в отеле «Ренессанс Минск» он выступит с мастер-классом по мотивам своего управленческого бестселлера «45 татуировок менеджера». Помимо известных глав книги, Батырев расскажет о новых, еще не изданных татуировках. Количество мест ограничено. Регистрация на сайте growing.by.
4: В ОМА с 7 по 9 августа вернем 20% бонусами от суммы покупки на вашу карту лояльности «Баланс» или выбираем сами. Подробности по номеру 536-4500 и на сайте ОМА.бай.
5: Хутка в школу! Мегатоп! Уже готовы! Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчинок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп!
6: На выходные в домик у озера прибывает выгоревший Семен. Всем желающим тоже круто отдохнуть, просьба остановиться на куфар путешествия.
7: Японская еда по вызову. Онлайн-заказ на сайте Sushi House Buy или по телефону 7440 круглосуточно.

0: зовсім лес у ваш дом. Диприс. Древа. Пам'ятає сонце.
1: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
2: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимитный интернет, и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
3: Это была реклама. А дальше – мировой хит.
5: Партнер – сеть магазинов «Красавита».
6: Какой пенал? А тетради? Красота!
7: Это красота в магазинах «Красавита». Широкий ассортимент канцелярских товаров к школе по низким ценам. А при сумме в чеке от 50 рублей скидка на все 15%. Приходите в магазины Минска, Витебска, Могилева или заказывайте с доставкой на сайте красавита.бай. Телефон 33 349 85 72.

Привет, на связи Дмитрий Николайзин. Желаю вам самого приятного дня, где бы вы сейчас ни находились. В дороге, дома или на уютной даче. С вами Юнистар. Здесь звучит настоящая музыка для отдыха. И впереди нас ждет хит от проекта Ibn под названием Hollow. Но его очень ловко опередит невероятная Зиверт со своим стильным треком Beverly Hills. Его глаза красные, далеко не... А еще раньше немного подвигаемся под нетленный хит от Avicii и Aloe Black'а Wake Me Up.

0: рублей до 3 января 2029 года.
1: Не жди приглашения. Приходи на день рождения 21 век Бай. С 6 по 9 августа скидки до 80% на товары из каталога. А промокод HAPPY22 подарит скидку 15% почти на все. С новой скидкой тебя. 21 век Бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
2: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимитный интернет, и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
3: Невероятно жаркие скидки в «Золотой мечте». Только по 31 августа выбирайте ювелирные украшения с выгодой до 80%. Воплощайте мечты в реальность с украшениями из «Золотой мечты». Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-332-44-44.
4: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
5: Впереди хороший знак.
6: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайфбай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Рекламная игра «Хочу ли» в «Маяке». Покупай игровые товары с 21 июля по 24 августа и получай уникальный код за каждые 3 рубля в чеке. Регистрируй его на сайте и участвуй в розыгрыше грандиозных призов. Главный приз – автомобиль Lysan i8. Крупные денежные призы – 5 смартфонов iPhone 17 Pro Max и сертификаты по 100 белорусских рублей. Генеральный партнер рекламной игры «Якобс». Период проведения рекламной игры с 21 июля по 28 октября 2026 года. Подробности на сайте игра-маяк-бел.бай и по телефону плюс 375-29-145-54-77.
7: Это была реклама.
9: Вы слушаете

Добрый день, сейчас о событиях недели. Меня зовут Полина Недвецкая. Золотовалютные резервы Беларуси выросли почти на 37 миллионов долларов. Теперь они превышают 14 миллиардов 190 миллионов долларов. Об этом свидетельствуют данные Нацбанка. Ранее там рассказывали, что Беларусь успешно адаптировалась к внешним вызовам и новым логистическим реалиям. При этом значительно выросло доверие граждан к национальной валюте. Когда запустят первые электробусы между Минском и городами-спутниками, рассказали на Белкоммунмаше. Первые партии планируют поставить до конца этого года. Электробусы будут ходить между Минском, Смолевичами и Фаниполем. По словам гендиректора предприятия Михаила Симоновича, новую технику спроектировали с поправкой на условия пригорода. Например, добавили сиденья повышенной комфортности и ремни безопасности. К слову, наша планета стала нагреваться быстрее. Это зафиксировали немецкие ученые. Они отметили, что последнее десятилетие глобальная температура повышалась примерно на 0,5 градуса за десятилетие. Ученые заявили, что при сохранении нынешних темпов потепления порог в 1,5 градуса будет превышен уже в этом десятилетии. Динамика будет зависеть от темпов сокращения глобальных выбросов в атмосферу. К новостям компании: ищете новый автомобиль или планируете продать старый? Компания «Автоселлер» приглашает на открытие нового автохауса. Оформление кредита или лизинга от банков-партнеров прямо в офисе. 14 августа, Минск, Чижовка, у Боревича, 95. «Автоселлер» – честный подбор проверенных авто. Только по 31 августа в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-66-66. 15 августа на площадке у Дворца спорта радио «Юнистар» откроет новый сезон в рамках фестиваля «Настроение лета». Приглашаем вас насладиться живой музыкой, хитовым диджей-сетом и розыгрышами подарков. Начало 18.00. Радио «Юнистар» благодарит партнера концерта автоцентры «Джили Атлант М», официального дилера «Джили» в Минске. «Юнистар», «Юнистар». Хит за хитом. Весь день.

0: Добрый день, это радио Юнистар. У нас удобное бесплатное приложение Юнистар. И это возможность слушать нас в отличном качестве везде, где есть интернет. Там можно услышать еще и 7 дополнительных каналов. Свежие и спокойные хиты, 2000-е, мой рок-н-ролл, темпе, каверы и рэп-хиты. Ищите мобильное приложение Юнистар в Google Play, App Store и Huawei App Gallery. Лет продолжается, а через минуту споет Маранди. С вами радио Юнистар, хит за хитом.
1: Лето, музыка, кино. Радио Юнистар приглашает вас на бесплатные кинопоказы во дворике арт-пространства «Эхо». Каждую среду в 19:00 смотрим фильмы с легендарными хитами и слушаем мини-лекции Петра Сафронова о роли музыки в кино. Расписание кинопоказов на сайте unistar.by.
2: Реклама.
3: Успей загадать технику. Звездопад скидок. В пятом элементе. Только до 24 августа. Покупай 4К телевизор Haier диагональю 55 дюймов с мини-LED-экраном и объемным трехмерным звуком Dolby Atmos со скидкой и оплатой частями на 24 месяца. Всего от 83 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем!
4: В ОМА с 7 по 9 августа вернем 20% бонусами от суммы покупки на вашу карту лояльности «Баланс» или выбираем сами. Подробности по номеру 536-4500 и на сайте ОМА.бай.
5: Кліч Палесся запрашае на свята ў самы загадкавы рэгіён Беларусі. 15 жніўня ў Петрыхаўскім раёне пройдзе 9-й міжнародны фестываль этнакультурных традыцый «Кліч Палесся». Магчымасць дакрануцца да спадчыны продкаў. Гасціннасць палешукоў, самабытная культура, народныя абрады, беларускі фальклор. Вас чакаюць палескія падворкі, інтэрактыўныя пляцоўкі, аўтэнтычныя музыкі, майстар-класы рамеснікаў, забавы і гульні, шмат беларускага гумару і народныя жарты. Толькі ў Ляскавішах можна ўбачыць палескую прыгажуню, святочны феерверк над Прыпяццю і пачуць жаночы голас Палесся. Едзем у госці да палешукоў. Сустракаемся ў Ляскавішах 15 жніўня.
6: Ну что, список покупок в школе закончился?
7: Угу, если наша классная не пришлет новый.
6: И что делать?
8: Ехать в Белбланк!
9: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
10: Видеобел.by. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видео Бел.бай. Информация, которой можно доверять.
11: Хмаринская 8. Здесь покупают джили.
12: На выходные в отель у замка прибывает его величество Олег. Всем желающим тоже отдохнуть по-королевски, просьба остановиться на куфр путешествия.
13: Остался всего

0: Один рекламный ролик.
1: Так, запиши. Хлеб, масло, курица, яйца, мало. О, допей молоко.
2: Зачем?
1: В Санте возвращают 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей. Не хватает.
3: С 25 мая по 25 августа вернем 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей в сети магазинов «Санта» по картам «Виза Альфа-Банка». Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
4: Может, мороженое в морозилке тоже надо доесть?
0: Это была реклама, а дальше мировой хит.
5: Партнер – препарат Диасмин ЛФ.
6: При сиденье, ой-ой-ой, наверное, это геморрой.
7: Ощущения так себе.
8: Диасмин ЛФ. При обострении геморроя таблетки Диасмин ЛФ. Диасмин ЛФ уменьшает венозный застой.
9: Реклама. Лекарственные препараты имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией, проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Экфарм Беларусь».

0: деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

Привет, вы слушаете Юнистар. Сегодня на улице просто отличная погода, и это солнечное настроение в нашем эфире скоро продолжит Элок Хейфер Лайф со своим сочным хитом «Hear Me Tonight». Также в нашей компании будет певица Юла с классным треком про танцы. А раньше других для нас поют Pussycat Dolls и Will.i.am.

0: Мегатоп уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчонок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
1: Эос, Эос, Эос. Ортопедические матрасы Эос в интернет-магазине eos.by в рассрочку и с доставкой. Матрасы Эос. На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Набор для уборки Fast Buy за 9,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794.
2: Программа. Весь ламинат со скидкой минус 15%. Акция действует по 16 августа. Если за товарами для ремонта, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
3: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимитный интернет, и звонков на тарифе МТС Ред.

0: Вы на Юнистар, здесь хит за хитом весь день.
1: Джили Атлант М представляет. Радио Юнистар открывает новый сезон. Новый сезон. Шумно, весело и с подарками. Приходите 15 августа на площадку у Минского дворца спорта за живой музыкой и морем подарков. Будет хитово! Партнер концерта – автоцентры «Джили Атлант М». Официальный дилер «Джили» в Минске. До встречи 15 августа в 18.00.
2: Реклама.
3: Рекламная игра «Хочу ли» в «Маяке». Покупай игровые товары с 21 июля по 24 августа и получай уникальный код за каждые 3 рубля в чеке. Регистрируй его на сайте и участвуй в розыгрыше грандиозных призов. Главный приз – автомобиль Lysan i8. Крупные денежные призы – 5 смартфонов iPhone 17 Pro Max и сертификаты по 100 белорусских рублей. Генеральный партнер рекламной игры «Kinder». Период проведения рекламной игры с 21 июля по 28 октября 2026 года. Подробности на сайте игра-маяк.бай и по телефону плюс 375-29-145-54-77.
2: Пора в ОМА. Кастрюля алюминиевая 5,2 литра за 49,99. Сковорода с антипригарным покрытием 26 сантиметров за 32,90. Скидка на кружки и тарелки до 50%. Акция действует по 31 августа. Если за товарами для дома, то в ОМА. Подробности по телефону 536-45-00. И на сайте ОМАБАЙ.
4: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
5: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpmbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
6: Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
7: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
8: 15 и 16 августа на семейном фестивале «Город профессий Букетс» ваш ребенок сможет попробовать себя в 100 профессиях. От логиста до специалиста по облачным технологиям. Получить первую трудовую книжку и даже заработать игровые деньги. Детям до 12 лет вход свободный. Все активности включены в стоимость билета. Читайте подробности на сайте bookkids.by. Организатор Чуфьюмита Компани, Минск, 3 улица Щерса, 9, помещение 29, офис 208. Телефон плюс 375-44-790. 0051
9: 0+. Остался всего один рекламный ролик.
10: И достается сложный билет, неврастения и нарушение сна. Готовы ответить?
11: Конечно, Револон готов ответить.
12: Револон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
2: Это была реклама.
1: Вы слушаете

0: Как сообщает погода Абай, в Бресте сегодня до 31 градуса тепла, в Витебске до плюс 27, в Гомеле и Гродно будет 28 градусов, в Могилеве плюс 27, в Минске сегодня солнечная погода и до 28 градусов выше нуля. Без солнцезащитного крема никуда.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: 9. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
1: Фестиваль «Альфа-джаз» — это настоящий праздник джаза в самом центре Минска. Два дня живой музыки с международным лайнапом, а также фудкорт, развлечения, лаунжи и фотозоны. Приходите 15 и 16 августа в парк Горького на фестиваль «Альфа-джаз». Вход свободный при поддержке Мингорисполкома. Информационный партнер «Радио Юнистар».
2: Лето в разгаре, а все выходные совсем не в ударе.
3: Может, в поход с друзьями?
2: В лес за грибами?
3: Или к маме на дачу?
2: Спортом займемся мы на удачу.
3: Решай скорее, мой герой. И семечки от Мартина возьми с собой.
2: Не прощелкай выходные, щелкай семечки от Мартина.
4: На «Озон» скидки до 80% до 3 сентября. Пятновыводитель «Большая стирка» за 4,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на «Озон.бай» по телефону 8017-388-7794.
5: Хутка в школу. Мегатоп. Уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчонок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
6: Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ.
7: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
8: Зашел, увидел и купил. Своей мечты автомобиль.
9: Автомобили «Хавейл» у официального дилера в Бресте и области компании «Белавтономия». Автомобили в наличии, трейд-ин и развитая сервисная сеть по области. Также для вас кредит, лизинг и беспроцентная рассрочка.

0: Привет, вы слушаете радио Юнистар. Надеюсь, вы проводите это воскресенье с удовольствием. И пусть все приятные хлопоты выходного дня, будь то домашние дела, сборы на прогулку или приготовление вкусного обеда, даются вам легко, а мы подарим вам море хитов. В ближайшее время разомнемся под мощный трек «Magnetic» от проекта «Бауза». Чуть раньше послушаем талантливого белорусского продюсера по имени Лирик. А еще раньше к нам присоединится невероятная Пинк. Отличная компания на Юнистар. Хит за хитом.
1: Реклама.

0: до 3 января 2029 года.
1: Родители в пятом элементе. Только до 24 августа. Ноутбук Honor MagicBook X16. Большой экран. Высокая скорость работы. И достаточно памяти для учебы и творческих задач. От 79 рублей в месяц на 24 месяца. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. У тебя все получится.
2: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
3: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
4: В ОМА с 7 по 9 августа вернем 20% бонусами от суммы покупки на вашу карту лояльности «Баланс» или выбираем сами. Подробности по номеру 536-4500 и на сайте ОМА.бай.
5: Хмаринская 8. Здесь покупают Белджи.
6: Я уже 3 магазина обошла, а купила только 2 тетради.
7: Новичок. В смысле? Все для школы беру в 3 цены. Канцелярия, творчество, сильные новинки и все выгодно.
6: Почему ты раньше молчала?
8: Все для школы и творчества в 3 цены.
9: 15 и 16 августа на семейном фестивале «Город профессий Букетс» ваш ребенок сможет попробовать себя в 100 профессиях. От логиста до специалиста по облачным технологиям. Получить первую трудовую книжку и даже заработать игровые деньги. Детям до 12 лет вход свободный. Все активности включены в стоимость билета. Читайте подробности на сайте bookids.by. Организатор ЧУП Юмита Компани, Минск, 3 улица Щерса, 9, помещение 29, офис 208. Телефон плюс 375-44-790. 00-51-0+.
10: Остался всего один рекламный ролик.
11: Так, запиши. Хлеб, масло, курица, яйца. Мало. О, допей молоко.
12: Зачем?
11: В Санте возвращают 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей. Не хватает.
13: С 25 мая по 25 августа вернем 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей.

0: и в сети магазинов «Санта» по картам Visa Альфа-Банка. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198. Может, мороженое в морозилке тоже надо доесть?
1: Это была реклама, а дальше мировой хит.
2: Партнер «Маяк» – сеть магазинов низких цен.
3: Август намекает. Успей насладиться летом и ценами в «Маяке». Порошок для стирки «Бимакс Автомат» 12 рублей 99 копеек за 3 килограмма. Напиток «Росинка» «Классик» 2 рубля 79 копеек за 2 литра. «Маяк», мы ломаем цены.
4: Предложение действительно с 3 по 16 августа. Подробности на сайте «Маяк Бел» и по телефону 29 144 72.

0: Лето продолжает баловать нас по-настоящему теплыми и солнечными днями, а мы на Юнистар ловим эти яркие лучи и делимся самыми лучшими настроениями. Впереди вас ждет хит за хитом для отличного отдыха. Совсем скоро в нашем эфире прозвучит Хюгер и его компания. До него стильный хит намек на нас исполнит мод. А еще раньше послушаем проект Рио и его суперхит Shine On. И все это будет на Юнистар. Хит за хитом.
1: Джили Атлант М представляет. Радио Юнистар открывает новый сезон. Новый сезон. Шумно, весело и с подарками. Приходите 15 августа на площадку у Минского дворца спорта за живой музыкой и морем подарков. Будет хитово! Партнер концерта – автоцентры «Джили Атлант М». Официальный дилер «Джили» в Минске. До встречи 15 августа в 18.00.
2: Реклама.
3: Рекламная игра «Хочу ли» в «Маяке». Покупай игровые товары с 21 июля по 24 августа и получай уникальный код за каждые 3 рубля в чеке. Регистрируй его на сайте и участвуй в розыгрыше грандиозных призов. Главный приз – автомобиль Lisan i8. Крупные денежные призы – 5 смартфонов iPhone 17 Pro Max и сертификаты по 100 белорусских рублей. Генеральный партнер рекламной игры «Святой Источник». Период проведения рекламной игры с 21 июля по 28 октября 2026 года. Подробности на сайте игра-маяк-бел.бай и по телефону плюс 375-29-145-54-77.
2: 15 и 16 августа на семейном фестивале «Город профессий Букет» ваш ребенок сможет попробовать себя в 100 профессий.

0: Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине eos.by в рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS.
1: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Смачная вечера. С котелочка на вогнище. На свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшеничная. Безалкогольная, с пшеничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшеничная.
2: Это была реклама.
4: Вы слушаете

0: Добрый день, сейчас о событиях недели. Меня зовут Полина Недвецкая. Так называемая вафельная разметка появилась в Минске. Нанесли ее на пересечении проспекта Пушкина и улицы Притыцкого. Она желтого цвета. Полосы пересекают дорогу в центре перекрестка по диагонали в двух направлениях и образуют сетку с ячейками. Выезжать на нее нельзя, если впереди образовался затор. В ГАИ считают, что вафельная разметка поможет уменьшить пробки и снизить риск аварий, а также предотвратить ситуации, когда машины перекрывают движение друг к другу. Школьное питание в Беларуси немного изменили. Теперь в буфетах можно установить автоматы по продаже еды и напитков, но производитель у них должен быть белорусский. Если дети питаются один раз, для них ввели единый вид приема пищи. Первую смену это назовут вторым завтраком, а во вторую – полдником. Это салат, горячее и напиток, передает Белта. В Лондоне впервые за 155 лет зафиксировали месяц, в котором ни разу не было дождя. В июле город накрыла аномальная жара. Британские метеорологи говорят, что в ближайшие недели не видят признаков появления обильных и продолжительных дождей. К слову, жара и отсутствие осадков наблюдаются почти по всей Европе. В Нидерландах из-за засухи перекрыли каналы и запретили набирать воду из них. Уровень воды в крупнейшей реке Евросоюза Дунае опустился до критически низкого уровня. К новостям компании «Радио Юнистар» открывает новый сезон. Шумно, весело и с подарками. Приходите 15 августа на площадку Минского дворца спорта за живой музыкой и морем подарков. Будет хитово. Партнер концерта – смазочные материалы и автохимия «Адека». Моторные масла и те жидкости «Адека» – ваш комфорт и уверенность за рулем.
1: По данным Погодабай, сегодня в Бресте до 31 градуса, в Витебске до плюс 27, в Гомеле и Гродно будет до 28 выше нуля, в Могилеве плюс 27 градусов. В городе Минске сегодня солнечная погода и до 28 градусов выше нуля. Идеальное время, чтобы ловить теплые летние лучи.
2: Хит за хитом. Весь день.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Вы слушаете
2: Радио Юнистар.

0: Привет, это радио Юнистар, и Дмитрий Николайзин. Продолжаю вместе с вами наслаждаться летом и слушать хит за хитом. И раз уж у нас по-настоящему летнее настроение, давайте ловить общую волну не только в приемниках. Становитесь друзьями Юнистар в социальных сетях. Нас легко найти в ТикТоке, Инстаграме и Телеграме. Там много интересного о нашей жизни за эфиром, а также возможности задавать вопросы в комментариях. И, конечно, участвовать в крутых розыгрышах. Присоединяйтесь, у нас всегда весело. Ну а в ближайшие минуты мега-хит «I Know What You Want» для вас исполнит Баст Раймс и Мэрайя Кэрри. Легкого дня, это Юнистар, хит за хитом.
1: Реклама.
2: Рекламная игра «Хочу ли» в маяке. Покупай игровые товары с 21 июля по 24 августа и получай уникальный код за каждые 3 рубля в чеке. Регистрируй его на сайте и участвуй в розыгрыше грандиозных призов. Главный приз – автомобиль Lysan i8. Крупные денежные призы – 5 смартфонов iPhone 17 Pro Max и сертификаты по 100 белорусских рублей. Генеральный партнер рекламной игры «Якобс». Период проведения рекламной игры с 21 июля по 28 октября 2026 года. Подробности на сайте игра-маяк.бай и по телефону +375 29 145 54 77.
3: В Беларуси будет сформирован рейтинг эффективности брендов за 2026 год, который станет ключевым ориентиром индустрии. В рейтинг войдут компании, показавшие наиболее высокие результаты в престижной премии эффективности маркетинга «Адма Эвордс». Прием проектов открыт онлайн на сайте admaawards.by. Льготный период подачи заявок действует до 31 августа. А сейчас в эфире суши-сет «Юнистар» от Суши Хаус. Только хитовые роллы и максимум рыбы. Танцуйте от счастья, живите в удовольствии. Подробности по телефону 7440 или на сайте sushihaus.by.

0: Приносим лес в ваш дом. Деприз. Древо. Памятая солнце.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: У вас ремонт, а у нас надежная продукция «Байэлектрика». Розетки, выключатели и вся электромонтажная продукция в фирменном магазине «Байэлектрика». Минск, улица Якубовского, 52 и во всех строительных гипермаркетах. «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
0: Партнер — сеть магазинов «Красавита».
3: Какой пенал? А тетради? Красота!
4: Это красота в магазинах «Красавита». Широкий ассортимент канцелярских товаров к школе по низким ценам. А при сумме в чеке от 50 рублей скидка на все 15%. Приходите в магазины Минска, Витебска, Могилева или заказывайте с доставкой на сайте красавита.бай. Телефон 33 349 85 72.

0: Уикенд свежих хитов.
1: Партнер компания Белтелеком.
2: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товар.

0: привет, вы слушаете Юнистар. Сегодня шикарная летняя погода, только и успевает загорать и набираться сил перед новой рабочей неделей. И в этом отлично помогают хит за хитом. И вот кто скрасит ваш отдых в ближайшее время. Появится невероятная Сиа. До нее послушаем хит под названием «Ключи» от дуэта «Платон и Джулей». И самым первым для нас поет «Стромай». Классного дня, с вами Юнистар, хит за хитом.
1: Реклама.
2: Аня, учи басню к школе.
3: Учу. Попрыгунья, стрекоза, лето красное пропело, а обуться не успела. Нет кроссовок, стильных боли, туфелек, ботинок к школе. Муравей ей деловито, обувь к школе в шаговито. Надежно, стильно и свободно, шаговито, все довольны.
4: Максим Батырев возвращается в Минск с новой программой. 27 августа в отеле «Ренессанс Минск» он выступит с мастер-классом по мотивам своего управленческого бестселлера «45 татуировок менеджера». Помимо известных глав книги, Батырев расскажет о новых, еще не изданных татуировках. Количество мест ограничено. Регистрация на сайте growing.by.
5: Сеть магазинов «Грин» приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. «Грин». Вместе мы сможем больше.
6: Зашел, увидел и купил своей мечты автомобиль.
7: Автомобили «Хавейл» у официального дилера в Бресте и области компании «Белавтономия». Автомобили в наличии, трейд-ин и развитая сервисная сеть по области. Также для вас кредит, лизинг и беспроцентная рассрочка.
6: «Белавтономия», Брест, Газдецкого, 8.
8: Кліч Палесся запрашае на свята ў самы загадкавы рэгіён Беларусі. 15 жніўня ў Петрыкаўскім раёне пройдзе 9-й міжнародны фестываль этнакультурных традыцый «Кліч Палесся». Магчымасць дакрануцца да спадчыны продкаў. Гасціннасць палешукоў, самабытная культура, народныя абрады, беларускі фальклор. Вас чакаюць палескія падворкі, інтэрактыўныя пляцоўкі, аўтэнтычныя музыкі, майстар-класы рамеснікаў, забавы і гульні, шмат беларускіх гумару і народныя жарты. Толькі ў Ляскавічах можна ўбачыць палескую прыгажуню, святочны феерверк над Прыпяццю і пачуць жаночы голас Палесся. Едзем у госці да палешукоў. Сустракаемся ў Ляскавічах 15 жніўня.
9: Остался всего один рекламный ролик.
10: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей.
11: Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
12: Это была реклама. А дальше мировой хит.
13: Партнер препарат «Мельдоний ЛФ».
14: Новый день.
15: Новые нагрузки.
14: Новые силы. Мельдоний ЛФ 250 миллиграмм повышает работоспособность при физических и психоэмоциональных перегрузках. Мельдоний ЛФ 250 миллиграмм в составе комплексной терапии. Лекфарм. Качество. Доступно.
16: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет в период беременности и лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СО

0: Привет, это Радио Юнистар. Мы рады быть с вами в дороге, дома и на отдыхе, и сделать любимое радио еще ближе теперь можно буквально в несколько слов. Слушайте Юнистар в умных колонках от Яндекс. Скажите: «Алиса, включи Юнистар» и наслаждайтесь хитами весь день. Музыкальная компания у нас действительно очень хорошая. В ближайшие минуты в эфире появятся Биберекса и Фейтлесс. Перед ними послушаем Полину Гагарину. А раньше всех грандиозный хит «The Monster» для нас исполнит Eminem и Риана. Отличного продолжения дня, вы на Юнистар, и тут звучит хит за хитом весь день.
1: Новый сезон на радио Юнистар – это праздник, и мы хотим разделить его с вами. Приходите 15 августа к сцене у Минского дворца спорта, чтобы потанцевать под любимые хиты в живом исполнении.

0: 24 сентября в бизнес-центре «Призма» состоится главное событие для профессионалов ритейла и коммерческой недвижимости. «Беларусь Retail and Real Estate Forum 2026». Технологии, инновации, инструменты развития бизнеса, практические кейсы от ведущих игроков рынка и самые актуальные тренды отрасли. Не упустите возможность узнать новые идеи и найти партнеров. Переходите на сайт retailawards.by, знакомьтесь с программой форума и приобретайте билеты. Ты уже сегодня.
1: Хутка в школу. Мегатоп. Уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчинок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
2: Хмаринская 8. Здесь покупают джили.
3: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Шоу трех роялей «Бель Суоно» в Минске. Единственный концерт в рамках юбилейного тура в сопровождении Национального президентского оркестра Республики Беларусь. Классика, кинохиты, поп и рок в фирменном звучании. 8 ноября. Большой зал Дворца Республики. Не пропустите.
7: Это была реклама.
8: Вы слушаете

Добрый день. Сейчас о событиях недели. Меня зовут Полина Недвецкая. Академия интеллектуальных технологий может появиться в Беларуси. Эту тему обсуждали на совещании у Александра Лукашенко на этой неделе. Новое образовательное учреждение пока предлагают создать в варианте академии, но, возможно, это будет и научный центр будущего. Президент считает, что там нужно собрать лучшие умы Беларуси, независимо от возраста, чтобы они могли раскрыть свой потенциал и принести максимальную пользу стране и обществу, сообщает Белта. Минск стал самым популярным зарубежным городом у российских туристов. Как пишет Белта, число бронирований в столичных отелях с июня по август выросло на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В десятку самых популярных городов, которые россияне выбирают для изучения достопримечательностей, также вошли Гродно, Брест и Витебск. Египет перешел на цифровые визы. Теперь путешественники вместо бумажных наклеек в паспорте будут получать QR-код. Стоимость визы, как и ранее, $36. Получить визу можно тремя способами – через официальный сайт, через мобильное приложение или через автоматы самообслуживания в залах прилета Каира. Пока это не касается туристов,

0: Реклама.
1: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в Добробыт. Фиксированная ставка 15,29% годовых. Пополнение вклада в первые три месяца и ежедневная капитализация. Дополнительная доходность более 1%.
2: Как?
1: Подробности по телефону 5-3-2-3-1 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. 25 лет заботимся о вашем благополучии.
3: Фестиваль «Альфа-джаз» – это настоящий праздник джаза в самом центре Минска. Два дня живой музыки с международным лайнапом, а также фудкорт, развлечения, лаунжи и фотозоны. Приходите 15 и 16 августа в парк Горького на фестиваль «Альфа-джаз». Вход свободный при поддержке Мингорисполкома. Информационный партнер «Радио Юнистар».
4: Мечтаете жить на природе с городским комфортом? Загляните в Grand Village. Новый жилой комплекс в Тарасово. Свободные квартиры и планировки на сайте grandvillage.by.
5: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Подвесное кресло всего за 299 рублей. Ами.
6: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Смарт-часы Tecno за 69. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон.бай по телефону 8017-388-7794.

0: Уикенд свежих хитов.
1: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
2: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
3: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.
0: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

0: Радио Юнистар открывает новый сезон.
1: Новый сезон.
0: Шумно, весело и с подарками. Приходите 15 августа на площадку у Минского дворца спорта за живой музыкой и морем подарков. Будет хитово! Партнер концерта – смазочные материалы и автохимия «Адеко». Моторные масла и техжидкости «Адеко». Ваш комфорт и уверенность за рулем. До встречи 15 августа в 18:00.
2: Реклама.

0: лотереи до 3 января 2029 года.
1: 15 и 16 августа на семейном фестивале «Город профессий Букет» ваш ребенок сможет попробовать себя в 100 профессиях. От логиста до специалиста по облачным технологиям. Получить первую трудовую книжку и даже заработать игровые деньги. Детям до 12 лет вход свободный. Все активности включены в стоимость билета. Читайте подробности на сайте bookkids.by. Организатор ЧУП «Юмита Компани», Минск, 3 улица Щерса, 9, помещение 29, офис 208. Телефон плюс 375-44-790-00-51. 0+.
2: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами.
1: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.

0: остался всего один рекламный ролик.
1: А мы уже в следующем году переезжаем с семьей в Гранд Вилладж. Всего в 1 километре от Минска, в Тарасово.
0: Роскошная природа, свежий воздух, дворы без машин, плюс свой детский сад и торговый центр на территории.
1: Плюс отдельный рабочий кабинет и своя парковка.
0: Жилой комплекс Гранд Вилладж в Тарасово. Загородная жизнь с городским комфортом. Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер «Стоматология Стомика».

0: Лето, музыка, кино. Радио «Юнистар» приглашает вас на бесплатные кинопоказы во дворике арт-пространства «Эхо». Каждую среду в 19:00 смотрим фильмы с легендарными хитами и слушаем мини-лекции Петра Сафронова о роли музыки в кино. Расписание кинопоказов на сайте unistar.by.
1: Реклама.
2: Шоу трех роялей «Бельсуоно» в Минске. Единственный концерт в рамках юбилейного тура в сопровождении Национального президентского оркестра Республики Беларусь. Классика, кинохиты, поп и рок в фирменном звучании. 8 ноября. Большой зал Дворца Республики. Не пропустите!
3: Мечтаете жить на природе с городским комфортом? Приезжайте в Гранд Вилледж, новый жилой комплекс в Тарасово.
4: Максим Батырев возвращается в Минск с новой программой. 27 августа в отеле «Ренессанс Минск» он выступит с мастер-классом по мотивам своего управленческого бестселлера «45 татуировок менеджера». Помимо известных глав книги, Батырев расскажет о новых, еще не изданных татуировках. Количество мест ограничено. Регистрация на сайте growing.by.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Акция

Добрый день, сейчас о событиях недели. Меня зовут Полина Недвецкая. Золотовалютные резервы Беларуси выросли почти на 37 миллионов долларов. Теперь они превышают 14 миллиардов 190 миллионов долларов. Об этом свидетельствуют данные Нацбанка. Ранее там рассказывали, что Беларусь успешно адаптировалась к внешним вызовам и

0: М представляет. Радио Юнистар открывает новый сезон. Новый сезон. Шумно, весело и с подарками. Приходите 15 августа на площадку у Минского дворца спорта за живой музыкой и морем подарков. Будет хитово. Партнер концерта – автоцентры «Джили Атлант М». Официальный дилер «Джили» в Минске. До встречи 15 августа в 18.00.
1: Реклама.
2: Рекламная игра «Хочу ли» в «Маяке». Покупай игровые товары с 21 июля по 24 августа и получай уникальный код за каждые 3 рубля в чеке. Регистрируй его на сайте и участвуй в розыгрыше грандиозных призов.

0: Уикенд свежих хитов.
1: Партнер компания Белтелеком.
2: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

0: реклама.
1: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
2: 24 сентября в бизнес-центре «Призма» состоится главное событие для профессионалов ритейла и коммерческой недвижимости. «Беларусь Retail and Real Estate Forum 2026». Технологии, инновации, инструменты развития бизнеса, практические кейсы от ведущих игроков рынка и самые актуальные тренды отрасли. Не упустите возможность узнать новые идеи и найти партнеров. Переходите на сайт retailawards.by, знакомьтесь с программой форума и приобретайте билеты. Это уже сегодня.
3: Зашел, увидел и купил своей мечты автомобиль.

0: беспроцентная рассрочка. Белавтономия. Брест. Газдетского 8.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Мечтаете жить на природе с городским комфортом? Приезжайте в Grand Village. Новый жилой комплекс в Тарасово. Свободные квартиры и планировки на сайте grandvillage.by.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
3: Партнер — сеть магазинов «Красавита».
4: Какой пенал! А тетради! Красота!
5: Это красота в магазинах «Красавита». Широкий ассортимент канцелярских товаров к школе по низким ценам. А при сумме в чеке от 50 рублей скидка на все 15%. Приходите в магазины Минска, Витебска, Могилева или заказывайте с доставкой на сайте красавита.бай. Телефон 33 349 85 72.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
0: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
3: В Беларуси будет сформирован рейтинг эффективности брендов за 2026 год, который станет ключевым ориентиром индустрии. В рейтинг

0: результаты в престижной премии эффективности маркетинга «Адма Эвордс». Прием проектов открыт онлайн на сайте admaawards.by. Льготный период подачи заявок действует до 31 августа. Это была реклама.
1: Вы слушаете

0: Добрый день, сейчас о событиях недели. Меня зовут Полина Недвецкая. Почему растут цены на жилье, рассказали в Национальном кадастровом агентстве. В первую очередь из-за роста доходов населения Беларуси. Во-вторых, из-за мягких условий кредитования, а также стабильности курса национальной валюты. Рост цен не связан с иностранцами. По статистике, доля всех нерезидентов в общем объеме сделок сохраняется на уровне 4-6%. И такие цифры на протяжении нескольких последних лет, сообщает Белта. В Минске разгружают кольцевую. До конца этого года построят дорогу, которая свяжет промышленный узел Калядичи и МКАД-2. Это будет двухполоска протяженностью больше 5 километров. Благодаря новой магистрали большие грузы смогут не выезжать на главную кольцевую, а двигаться сразу на МКАД-2. К слову, в этом году также начнут строить путепровод между Октябрьским и Московским районами. Он соединит улицы Корженевского и Чурлёниса, сообщает агентство «Минск Новости». Финские ученые придумали очки, которые помогают искать в лесу грибы. В них встроена специальная система, которая поможет распознать даже те грибы, которые скрыты под листьями, травой и мхом. Когда камера обнаружит гриб, его изображение появится на линзах с ярко-красной отметкой. В перспективе очки обучат распознавать виды грибов и предупреждать, какие из них могут быть ядовитыми, сообщает РИА Новости.
1: А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, в Бресте и Гродно этой ночью 15 тепла, в Витебске плюс 12, в Могилеве плюс 11, в Гомеле 15 тепла и в Минске сегодня ночью до плюс 14. Завтра днем в Бресте 27 тепла, в Гродно плюс 26, в Витебске 21 выше 0, в Могилеве плюс 24, в Гомеле 25 тепла и в Минске завтра днем до 23 со знаком плюс.
2: За хитом. Весь день. Уикенд свежих хитов нон-стоп. Еще больше свежих песен, еще больше любимых хитов, еще больше хорошего настроения. С 6 вечера и до полуночи на Юниста.

0: Каждые 3 рубля в чеке. Регистрируй его на сайте и участвуй в розыгрыше грандиозных призов. Главный приз – автомобиль Lysan i8. Крупные денежные призы – 5 смартфонов iPhone 17 Pro Max и сертификаты по 100 белорусских рублей. Генеральный партнер рекламной игры «Якобс». Период проведения рекламной игры с 21 июля по 28 октября 2026 года. Подробности на сайте игра-маяк-бел.бай и по телефону плюс 375-29-145-54-77.
1: Мечтаете жить на природе с городским комфортом? Загляните в Гранд Вилладж, новый жилой комплекс в Тарасово.

Еще больше свежих песен, еще больше любимых хитов, еще больше хорошего настроения. С 6 вечера и до полуночи на Юнистар.

0: Это дерзкий хит об энергии и свободе от популярной гёрлс-группы. Слушаем прямо сейчас на Юнистар.
1: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
2: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
3: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.
4: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

0: и произведения отечественных композиторов. Гости вечера – арт-проект «Брендбай».
1: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Тюль. Всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Муж нервозный, возбудимый, иногда невыносимый. По ночам еще храпит, не спит. Нарушение сна, мне говорит. Такой нервный он.
2: Советую Ревалон. Ревалон при повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: Реклама.
1: Аня, учи басню к школе.
2: Учу. Попрыгунья, стрекоза, лето красное пропела, а обуться не успела. Нет кроссовок, стильных боли, туфелек, ботинок к школе. Муравей ей деловито. Обувь к школе в шаговито. Надежно, стильно и свободно. Шаговито, все довольны.

0: Добрый день, сейчас о событиях недели. Меня зовут Полина Недвецкая. Так называемая вафельная разметка появилась в Минске. Нанесли ее на пересечении проспекта Пушкина и улицы Притыцкого. Она желтого цвета. Полосы пересекают дорогу в центре перекрестка по диагонали в двух направлениях и образуют сетку с ячейками. Выезжать на нее нельзя, если впереди образовался затор. В ГАИ считают, что вафельная разметка поможет уменьшить пробки и снизить риск аварий, а также предотвратить ситуации, когда машины перекрывают движение друг другу. Школьное питание в Беларуси немного изменили. Теперь в буфетах можно установить автоматы по продаже еды и напитков, но производитель у них должен быть белорусский. Если дети питаются один раз, для них ввели единый вид приема пищи. Первую смену это назовут вторым завтраком, а во вторую – полдником. Это салат, горячее и напиток, передает Белта. В Лондоне впервые за 155 лет зафиксировали месяц, в котором ни разу не было дождя. В июле город накрыла аномальная жара. Британские метеорологи говорят, что в ближайшие недели не видят признаков появления обильных и продолжительных дождей. К слову, жара и отсутствие осадков наблюдаются почти по всей Европе. В Нидерландах из-за засухи перекрыли каналы и запретили набирать воду из них. Уровень воды в крупнейшей реке Евросоюза Дунае опустился до критически низкого уровня.
1: А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, в Бресте и Гродно этой ночью 15 тепла, в Витебске плюс 12, в Могилеве плюс 11, в Гомеле 15 тепла и в Минске сегодня ночью до плюс 14. Завтра днем

0: выше 0, в Могилеве плюс 24, в Гомеле 25 тепла и в Минске завтра днем до 23 со знаком плюс.
1: Хит за хитом. Весь день. Уикенд свежих хитов нон-стоп. Еще больше свежих песен, еще больше любимых хитов, еще больше хорошего настроения. С 6 вечера и до полуночи на Юнистар.

0: А дальше мировой хит.
1: Партнер «Стоматология Стомика».
2: А я, когда не могу заснуть, считаю зубы. Здоровые зубы. 1, 2, 3.
3: Стоматология Стомика. Имплантация и иные виды стоматологических услуг. Стомика. 7734. Улыбайтесь, люди, шире.
4: Информация носит рекламный характер. Возможно, противопоказания и побочные эффекты.

Еще больше свежих песен, еще больше любимых хитов, еще больше хорошего настроения. С 6 вечера и до полуночи на Юнистар.

0: это песня о зажигательных танцах, которые моментально включают летнее настроение. Слушаем прямо сейчас в уикенде свежих хитов на Юнистар.
1: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

0: 3 до 3 января 2029 года.
1: EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине eos.by. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS.
2: В Беларуси будет сформирован рейтинг эффективности брендов за 2026 год, который станет ключевым ориентиром индустрии. В рейтинг войдут компании, показавшие наиболее высокие результаты в престижной премии эффективности маркетинга ADMA Awards. Прием проектов открыт онлайн на сайте admaawards.by. Льготный период подачи заявок действует до 31 августа.
1: Это была реклама. А дальше – мировой хит.
3: Партнер «Маяк» – сеть магазинов низких цен.
4: Вот это да! Идем в школу с «Маяком». Карандаш простой с ластиком от 19 копеек. Набор цветных карандашей «Гуд» 24 штуки, 3 рубля 99 копеек. «Маяк», мы ломаем цены. Предложение действительно с 3 по 16 августа. Подробности на сайте «Маяк Бел» и по телефону 29-144-70-00.
5: Yeah.

0: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», в Бресте и Гродно этой ночью 15 тепла, в Витебске плюс 12, в Могилеве плюс 11, в Гомеле 15 тепла и в Минске сегодня ночью до плюс 14. Завтра днем в Бресте 27 тепла, в Гродно плюс 26, в Витебске 21 выше 0, в Могилеве плюс 24, в Гомеле 25 тепла и в Минске завтра днем до 23 со знаком «плюс».
1: За хитом. Весь день. Уикенд свежих хитов нон-стоп. Еще больше свежих песен. Еще больше любимых хитов. Еще больше хорошего настроения. С 6 вечера и до полуночи на Юниста.

Еще больше свежих песен, еще больше любимых хитов, еще больше хорошего настроения. С 6 вечера и до полуночи на Юнистар. На Юнистар.

0: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
1: «Фонбет, привет туристу! На тебе 300!»
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации «Фонбет.бай». Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на «Фонбет.бай» и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
4: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», в Бресте и Гродно этой ночью 15 тепла, в Витебске плюс 12, в Могилеве плюс 11, в Гомеле 15 тепла и в Минске сегодня ночью до плюс 14. Завтра днем в Бресте 27 тепла, в Гродно плюс 26, в Витебске 21 выше 0, в Могилеве плюс 24, в Гомеле 25 тепла и в Минске завтра днем до 23 со знаком «плюс».
2: За хитом. Весь день. Уикенд свежих хитов нон-стоп. Еще больше свежих песен, еще больше любимых хитов.

0: Короткая реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Фриспинатор, Скретчер, Блинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.

0: На тебе 300.
1: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в фонд «Бэтбай». Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
2: Подробности на фонд.бэтбай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
3: А дальше хит за хитом.
1: Уикенд свежих хитов.
4: Уикенд свежих хитов на Юнистар продолжает Snow Patrol и Kylie Minogue. These Alarms. Это эмоциональная баллада о любви в исполнении легендарных рокеров и поп-дивы прямо сейчас на Юнистар.
1: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

0: Коммерческая реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bet.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.

0: Детская реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт vm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.
2: Вы слушаете

0: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
1: «Фонбет, привет туристу! На тебе 300!»
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в «Фонбет.бай». Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на «Фонбет.бай» и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
4: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», в Бресте и Гродно этой ночью 15 тепла, в Витебске плюс 12, в Могилеве плюс 11, в Гомеле 15 тепла и в Минске сегодня ночью до плюс 14. Завтра днем в Бресте 27 тепла, в Гродно плюс 26, в Витебске 21 выше 0, в Могилеве плюс 24, в Гомеле 25 тепла и в Минске завтра днем до 23 со знаком плюс.
2: За хитом. Весь день. Уикенд свежих хитов нон-стоп. Еще больше свежих песен, еще больше любимых хитов, еще больше хорошего настроения. С 6 вечера и до полуночи на Юнистар.

Юнистар. Хит за хитом.

0: to die. Всего один рекламный ролик.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300.
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.
2: Уикенд свежих хитов.
4: Инна, Маринита. Вот что продолжит уикенд свежих хитов на Юнистар. Это зажигательная песня о влечении в танце от звезды из Румынии. Слушаем ее прямо сейчас.
2: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

0: Краткая реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
0: А дальше хит за хитом.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300.
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.
2: Уикенд свежих хитов.
4: Это уикенд. Уикенд свежих хитов на Юнистар. И это Blossoms. Meet Me In Love. Это романтическая песня о любви с первого взгляда от популярных британских рокеров. Слушаем ее прямо сейчас.
2: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», в Бресте сегодня днем плюс 27, в Гродно плюс 26, в Могилеве 24 тепла, в Витебске 21 выше 0, в Гомеле плюс 25 и в Минске сегодня днем до 23 со знаком «плюс».

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», в Бресте сегодня днем плюс 27, в Гродно плюс 26, в Могилеве 24 тепла, в Витебске 21 выше 0, в Гомеле плюс 25 и в Минске сегодня днем до 23 со знаком «плюс».

сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», в Бресте сегодня днем плюс 27, в Гродно плюс 26, в Могилеве 24 тепла, в Витебске 21 выше 0, в Гомеле плюс 25 и в Минске сегодня днем до 23 со знаком «плюс».

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», в Бресте сегодня днем плюс 27, в Гродно плюс 26, в Могилеве 24 тепла, в Витебске 21 выше 0, в Гомеле плюс 25 и в Минске сегодня днем до 23 со знаком плюс.